А я вам на... Вам тебе копцы мерили панталонов, а? Посохлопки дрожжем. А вот что вот не сипеть до Сибр. И там буярит, что тут я знаю, тут Ян Брек. Я могу назвать его Швар Брек. Попер задал этот Брек Ян. Видишь, не си рыб, что? Сагишь ты? Эла виде, эла и рыб, что? Э виде брде пошли. Там, мазбель лойда, мазбель, с кого он зимбекен брек, да?